0: железный просто аргумент. Он говорит, это природа души. И у нас есть внутри вот эта склонность. Когда мы желаем друг другу счастья, мы какого счастья желаем? Вечного тебе счастья. Да? Ну, как минимум 100 лет. Вечной вам любви. Вечного вам, там, я не знаю, вот сил, все, что угодно, вечного. Но мы понимаем, что это не может быть вечным. Но вот этот позыв внутренний, он есть, понимаете, вот этой вечности. И мы вот вчера тоже вспоминали, где дома вспоминали, что вот этот вот лозунг, когда люди провозглашают, мы сделаем вам вечную жизнь. Мы сделаем, вот дедушка Ленин, он говорил, многие народы на это, понимаете, он говорит, что мы сделаем медицину, которая будет сделать вас бессмертными, мы сделаем так, что никому не нужно будет работать, все будут счастливы, образование будет, люди говорят, ура, мы это хотим. Почему? Потому что откликалось нам, понимаете? Ну, какими методами это все делается? До основания уничтожим, а потом мы новые, мы наш мир построим. То есть на руины. Но вот это откликается, потому что внутри это есть. Да, я хочу понять, что это действительно так. И когда человек понимает, помните, я говорил, это психологическая, это драма происходит. И когда человек понимает, что я вечный, да, тело, оно временное. И когда он видит смерть, и когда происходит смерть, и у меня был удивительный опыт, знаете какой? Когда я в Индии увидел кремацию. Настоящую кремацию. Я уверен, что никто из вас не видел. Это колоссальный шок. У нас вот, вы были в крематории современно, да? Так, знаете, так. Понимаете? А там люди, это не каменный век.
1: Прыгнуть через костер.
0: Нет, нет, нет, сейчас я вам объясню. Для чего это делать?
2: Жарятся на дровах.
0: Жарятся на дровах. Для чего? Потому что если вы один раз увидите, что это такое, у вас никогда не будет сомнений. Разница души и тела. Потому что всего лишь за 6 часов вот это тело, которое ходило, у меня друг, с которым я был знаком, с которым общался, который мне там вот буквально, он просто трагически утонул. Да? Через 2 дня его кремируют. Удивительная вещь, то есть лежит тело, красивое, все. Там не закрывают ничего, но видно, как горит. Это специально дело, чтобы люди видели, что есть тело и есть душа. И когда это происходит, у тебя никаких сомнений не возникает, что есть тело и есть душа. Это удивительная вещь. И это колоссальный опыт, поверьте мне. Я очень боялся смерти. Я в детстве боялся смерти, я боялся похорон, я не мог туда ходить. Я всегда избегал этого. Когда у меня умер отец, которого я не знал с детства, я не пошел даже на его похороны. Я об этом сейчас сожалею, понимаю, что это неправильно, как сын, но так иначе у меня будет этот страх смерти. Я не мог понять, что же происходит. И я понял, что я полностью понимаю, что вот этот страх, что я умру. Сам страх смерти, как вы думаете, откуда он приходит? Скажите, вопрос вам.
2: Это отсутствие знания.
3: Это не верит.
0: От того, что мы уже умирали с вами много раз.

В большинстве случаев люди живут, ну, как бы рефлективно. Они, в большинстве случаев мы живем рефлективно, мы не осознаем, что происходит. И жизнь с нами что? Она сама случается сама собой. Случается сама собой. Вот этот сценарий, он и, ну, просто нас, ну, ведет и ведет. И кажется, что у нас много выборов. А выбор наш на самом деле, у нас уже есть предрасположенность к какому-то выбору. И без усилий мы вот именно в эту колею и попадем. Когда мы начинаем внутреннюю работу, когда мы начинаем осознавание, во-первых, у нас есть знание, а во-вторых, рефлексия. Рефлексия означает осознание себя, то, что происходит у нас. Вот эти две вещи у нас есть. Первое – знание. Мы понимаем законы жизни. Мы же здесь что обсуждаем? Фундаментальные принципы. И также их воплощение принципов в практической нашей жизни, в практической сфере. Мы понимаем эти фундаментальные принципы. Мы понимаем, у нас есть некая матрица, понимаете? Некая матрица... Такая тонкая матрица появляется того, как можно сделать свою жизнь лучше, как вот она должна быть. И плюс ко всему мы осознаем то, что происходит снутри, снаружи, мы это все соотносим, все вот эти вещи. И таким образом мы как будто бы мы участники событий. И одновременно вот эта позиция наблюдателя или некая метапозиция у нас также проявляется. Понимаете? И таким образом я участник. И одновременно я наблюдатель. Я вовлечен во все, но одновременно я в нем не растворен. Есть люди, которые слишком отделены от реальности. Они, может быть, в силу своих детских сценариев, они боятся жизни, они боятся делать какие-то усилия, боятся они боятся различных рисков, боятся просто жить, просто страх жить. И они на самом деле так инертны. Они как бы занимают позицию наблюдателя, но эта позиция, она часто бывает такой деструктивной, разрушительной. Она как бы человек не реализован. Есть другие люди, которые реализованы, но в этой активности они полностью растворяются, понимаете? Они не понимают, что происходит. Но нам нужно найти вот этот срединный путь. Срединный путь. В восточной философии есть такой термин, или в восточной психологии есть такой термин. Срединный путь. Я вовлечен, я активен, но при этом я отделен. Ну, понимаете? Вот тогда человек может, у него больше выборов появляется. Тогда он получает способность выбирать свою жизнь, свою судьбу. Это и есть настоящая личностная практика. Просто продолжайте находиться в этом процессе, в процессе осознанной жизни. И тогда в какой-то момент вы почувствуете, как ваш вот этот внутренний стержень, вот это вот, знаете, ядро вашей личности, оно становится крепким, сильным, понимаете? И все на это будут реагировать, все буквально, все это почувствуют. Вы заметите, как изменится отношение к вам, людей. Вы видите это? И почему это происходит? Потому что и ваше отношение к ним тоже поменяется. Вот этот путь к целостности, путь гармонии внутренней, путь к внутренней силе, к мудрости, через внутреннюю ориентированность, через усиление внутренней безопасности, через аккумуляцию своих ресурсов, через понимание своих возможностей, через осознание своих внутренних процессов. Вот это тот путь, который нас приведет к эффективности в жизни.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Насилие. Что такое насилие? В этом мире всегда будет насилие. Потому что даже когда вы кого-то едите, это вы кого-то же едите. Дживо дживаси дживанам. В этом мире один живой ест другого живого. Даже когда он ест овощи. Они же тоже живые, извините. Поэтому насилие, с одной стороны, неизбежно. В этом мире насилие неизбежно. Даже вот сейчас вы на ком-то сидите. Нет, там же кто-то тоже живет. Микробики разные. А вот кто-то здесь сидит ближе, а тот, кто вдалеке, он меня не видит, он вот это уже над ним насилие, что из-за вас он меня не видит. То есть всегда какое-то насилие. Тут все ограничено, чувство, ну, наслаждение ограничено, поэтому тут есть такое убить кого-то, чтобы забрать, обмануть, да, вот эти все вещи, насилие применить. И вот если человек сдерживает вот этот принцип ненасилия, применяет в своей жизни, меньше насилия, и есть ограничения. Допустим, в каждой традиции есть такая вещь, как пост. Да, знаете об этом? Хорошие вещи сокращать не будут, да? Если это сокращают, это значит, ну, в этом есть смысл какой-то. Поэтому есть пост, когда человек не ест какие-то продукты, сокращает мясо, да? В ведической культуре вот это вот вегетарианство, да, есть. Потому что чем более развиты живые существа, тем больше они боли чувствуют. Одно дело растения боль чувствуют, другое дело чувствуют это уже более развитое живое существо в форме животных. Вот. Но вот эти посты – это конкретный момент, как можно практиковать аскезу. И, допустим, есть такая вещь, как экадыши. Знаете что-то про это? Есть два дня в месяце, да? И в этот день чувства особенно возбуждены. Вот в этот день, в этот 11-й лунный день, особенно чувства. Поэтому в этот день всегда случаются какие-то неприятности. Все раздраженные, больше раздражения, чувства больше возбуждены. Поэтому в эти дни рекомендуют делать какие-то богослужения, ходить в храм, совершать дополнительные аскезы, заниматься благотворительностью. И в эти дни люди постятся. Разные варианты есть поста. Это великое благо приносит человеку. Вот, это насчет аскез для тела. То есть, еще раз повторю, уважайте старших, да? Конкретно практическая вещь. Но тут речь о тех, ну, всех, кому мы обязаны чем-то. Хотя бы со старших начните. Хотя бы со старших. Вообще надо до всех добраться, потому что всем... Но сначала... Значит, сначала с чего-то надо начать. Потому что иногда люди хотят любить всех, и чем, как Достоевский говорил, чем люди больше любят всех, тем меньше они начинают любить ближних. Вот поэтому начните с ближних, своих родственников, со старших, с учителей, духовных людей, которые вам помогают. Соответственно, целомудрие – это означает семейная жизнь, освященная, чистота, мыться надо почаще. Почаще мыться, распорядок дня, пораньше вставать, вот, и... Ну, учитывать вот эти вот ритмы. А ненасилие – это посты. И также ненасилие означает, ну, соответственно, ближнему не желать там, не как-то не обманывать его, насилие, не орать на него и так далее. Вот если это делает человек, это само по себе приносит ему супер очищение.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше –

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественно.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучей смеешься.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

Ну, то есть конечностями, которые в итоге должны были стать ножками и крыльями, самое главное. Всеми конечностями. Эти все конечности, она упирает, цепляясь за это отверстие, она вытаскивала себя с какой-то неистовой силой, просто как будто бы она на грани смерти, полного разрушения и кризиса. Но второе, что происходило, ее плотное тело, плотное мягкое тело этой бабочки, оно через маленькую дырку, оно вытягивалось так, как будто вот попробовали бы вы наполненный воздушный шарик, наполненный водой, через маленькое отверстие протянуть. Что получается? Вся вода окажется где? В конце шарика, в конце, она там. А здесь будет просто тонкий, да? Вы тянете. Вот это происходило, этот ад происходил с ней. Она работала лапками. Казалось, что сейчас она оторвет половину себя нафиг и все просто. И она там и останется, потому что она в дырку не пролезет. Потому что чем сильнее она тянула, чем больше флюиды ее тела стаскивались в конец ее тела, неравномерно, в конец тела, и тем казалось меньше шансов, что она вообще вылезет. Она просто оторвет половину себя, и она там и останется. Наблюдая этот ад, он не мог понять, в чем логика этого. И позволив, тем не менее, некоторым бабочкам выбраться таким естественным образом, он решил, как человек гуманный, помочь одной из бабочек. И он взял маленькие ножницы, и он надрезал кокон для того, чтобы отверстие стало больше. И одна из бабочек, которая осчастливленная им, получила желаемое гораздо проще. Она выбралась на поверхность безо всяких проблем и умерла. Спустя несколько часов, может быть, дней от голодной смерти. Почему? Она не могла взлететь. Ее крылья были слишком слабы, потому что она не натренировала свои лапы, чтобы махать крыльями, которые для нее были вновь. Крылья были подарком Бога. Маленькая гусеница понятия не имела, что надо будет еще и громадными красивыми крыльями, за что их, собственно, и помещают в эти сады бабочек, чтобы люди любовались. Ага, для этого нужны другие лапы, нежели другие конечности, не те, которые позволяли бы ей просто ползать по столу. И поскольку она вылезла, не приложив усилий, ее мышцы не были развиты, чтобы поднять ее крылья. И была еще одна беда. Ее тело не перераспределилось таким образом, чтобы можно было нормальную аэродинамику тела бабочки соблюдать, чтобы она могла нормально лететь. Основной груз должен был быть внизу. Тогда крылья могли бы двигать это тело в правильном, почти горизонтальном или полувертикальном положении, как нормально для бабочки летать. Но она не могла взлететь, потому что вес был распределен по всему телу. Она бы летела вот так. Даже если бы она взлетела, она летела бы вот так. Почему? Потому что в этом была великая мудрость, что если ты переходишь из фазы гусеницы в бабочку, тебе нужно полностью трансформировать свое тело. Потому что если раньше ты была хороша для того, чтобы ползать, то теперь тебе придется пережить жуткую трансформацию для того, чтобы летать. Если ты хочешь чудо полета, ты должна пережить ад рождения из кокона. И вот этот не просто биологический какой-то опыт, это понимание того, с чем мы сталкиваемся, когда хотим летать. Если вы заказали себе летать, поняв, что вам надоело ползать. Если женщина поняла, что ей надоело быть одинокой или надоело жить с мужчиной, которым она ничего не чувствует, но они вместе оплачивают одну ипотеку, то чтобы встретить человека, которого ты действительно хотела бы любить и действительно вполне впитать, насладиться, вдохновиться, наполниться, я даже не знаю, какие слова еще использовать, его любовью тебе придется пролазить через очень маленькое отверстие, потому что ты заказала другую форму жизни летать. И лапки, которые подходили для того, чтобы ползать из общежития в университет и обратно, лапки, которые подходили, чтобы ползать из своей двухкомнатной квартиры на Петроградке в свой офис и обратно, больше не подходят для того, чтобы поднимать большие крылья. Тебе придется пережить, по милости Бога, достаточно кратковременный, но огромный кризис.

Так или иначе, чтобы достичь какого-то положения, обычные люди стремятся попасть на уровень полубогов. Так как полубоги, они находятся, у них тела состоят больше из элементов выше, то есть элемента воздуха, элемента огня, эфира. И самая высокая планета Брахмалока, или Лока, это значит планета, это та планета, где находится сам Брахма. Помните тот, который четыре головы? Этот Брахма, он обладает уже телом разума. Но тело состоит из разума. Есть полубоги, которые тела состоят из элемента воздуха, есть полубоги или живые существа, которых тела состоят из больше элемента огня. То есть, допустим, на планете Солнца могут существовать живые существа, у которых в теле присутствует много элемента огня, поэтому они спокойно могут находиться там. Есть те полубоги, которые тела находятся больше элемент воздуха, поэтому они могут спокойно жить на высших планетах и, мало того, путешествовать по всем уголкам нашей Вселенной. То есть у них нет проблем с передвижением. Нам уже тяжело. Мы видим, что вода, она практически не двигается, она стоит. Ладно, бывает такое, течет, медленно течет. Но воздух, он может очень быстро двигаться. Вы все знаете, очень большие порывы ветра иногда бывают. Такой раз так, и сдувает все на своем пути. Если тело состоит из воздуха, да, то это тело, оно может двигаться по воздуху. Мы можем с вами двигаться только по воде. По воздуху уже тяжело. Нам приходится придумать различные виды кораблей, которые за счет элемента огня преодолевают силу притяжения и летят по воздуху. И все полубоги — это те живые существа, которые обладают большим благочестием, то есть означает, что они совершали какие-то аскезы, они развивали хорошие качества. У нас с вами средняя планета между высшими и низшими планетами. У них есть благочестие определенное, и им дается власть. Дается власть, допустим, полубог Солнца, он отвечает за зрение наше. То есть Солнце связано непосредственно со зрением. Если в гороскопе человека проблема с Солнцем, у него будет проблема со зрением, это очевидно. Или ему будет очень тяжело находиться на Солнце. Он приходит на Солнце, его сразу плохо становится, давление повышается. Или он засыпает, или его солнечный удар схватит. Буквально чуть Солнце есть, и сразу тяжело становится. Значит, какая-то проблема есть с Солнцем, в отношении с Солнцем. И в данном случае эти живые существа, они обладают не просто зрением, они также обладают всеми нашими органами, печенью, мочевым пузырем, желчным пузырем. Все эти различные полубоги, они отвечают за вот эти различные органы. И наше тело, оно практически существует и контролируется этими полубогами. Оно нам не принадлежит. Но мы все знаем, что мы не являемся этими телами, то есть мы являемся душой, которая как раз-то и находится в этом теле. Нам дали машину. И если мы покупаем машину, то существуют многочисленные сервисы, где ее ремонтируют, понимаете, да? Также здесь у нас тело, оно может также ломаться. Если мы обратимся к какому-то полубогу или какой-то сервис, то ее могут вылечить. И в данном случае есть упоминание о том, что если человек поклоняется полубогам, то он постепенно попадает на планеты полубогов. Если человек поклоняется демонам, колдовству или поклонением невежеству, он попадает на низшие планеты. И то, и другое, можно сказать, и хорошо, и плохо. Те, кто хочет наслаждаться, они попадают, стремятся к райским мирам, и там наслаждения большие, продолжительность жизни огромнейшая. А те, кто не хочет особо так прогрессировать, так, он попадает уже на низшие. И в данном случае этих полубогов 33 миллиона, их очень много, живых существ. Это те, кто управляет нашей Вселенной досконально, даже нашим движением, нашим ощущением, нашими чувствами. Все это управление, оно схвачено. То есть мы находимся, как, знаете, как робот, наше тело как робот. Единственное наше желание есть – это оставаться, как бы сказать, благочестивым человеком, несмотря на то, что у нас есть какие-то плохие качества, стремиться для того, чтобы очиститься, или просто расслабиться. И таким образом можно деградировать. Эти полубоги, они очень могущественны, они могут исполнить любые наши желания материальные, то, что касается в этом материальном мире, так как они заведуют материей. Поклоняясь полубогам, мы можем исполнить наши именно материальные желания. Полубоги больше вам ничего не дадут. Но все мы знаем, что любое наслаждение, любое положение, в конце концов, кончается. Поэтому надо уже задуматься, стоит ли стремиться к временному.

0: Потому что чем больше человек скапливает вот этой собственности и идет путем жадности, тем больше ему становится тяжело развиваться, ему становится все тяжелее развиваться в духовном смысле. Вот это накопительство называется на санскрите еще одним словом — атьяхара. Атьяхара означает, ну, можно так сказать, жадность. Атьяхара, атьяхара. Когда вы накапливаете больше, чем необходимо. Неважно чего. Возможно, это собственность. Возможно, это интеллектуальная собственность. Например, много знаний человек хочет. Или какая-то еще, ну, например, переедание. Это тоже. Переедание — это наиболее понятно. Думаю, толстый, значит, жадный. Человек вот иногда становится таким. Это означает атьяхара. Когда чувства наши все время хотят накапливать, например, информацию, глаза хотят смотреть, они не могут насытиться, уши хотят слушать все время, осязать. Вот это вот чрезмерное проявление атьяхары приводит к тому, что блокируется его внутренний мир. Он выключается, он теряет связь со своей внутренней природой. И атьяхара непосредственно связана с праясой. Праяса — это чрезмерное усилие. Чтобы достигнуть всего, нужно совершать чрезмерное усилие. Праяса. Например, человеку нет необходимости так много работать. Он трудится изо всех сил. Он трудится просто, чтобы достигнуть каких-то целей в этом мире, мирских целей. Но в результате он становится узником всех этих целей. Он попадает в ловушку всех этих целей. Потому что эти усилия, они не оправданы. Он их направляет во внешний мир, во внешние какие-то действия. И попадает в это тяжелое состояние, трудное состояние, где борьба становится все жестче. Но есть выход. Как мы говорили, есть гьяна и вайраги. Если человек обладает гьяной и вайраги, что он может сделать? Вот, например, сидит человек в пробке, и что? Что с ним происходит в этом случае? Он недоволен. Недовольство нарастает, гнев растет в нем. И что разрушается прежде всего? Его собственная психика и здоровье. Но что, собственно говоря, мешает ему взять и выйти из машин? Кстати, он же мог бы просто взять, выйти из машины и пойти себе свободно.
1: Сосед
0: близко. Что он? Он родился в этой машине. Он родился с этой машиной. Что это так важно? Ведь можно же открыть дверь и пойти. В конце концов, он может это сделать. Почему он этого не делает?
1: Собственность.
0: Он скажет: ну что, вы с ума сошли? Я же столько копил на эту машину. Она же у меня белая, толстая или плоская. Как я могу от нее расстаться? Как я могу с ней расстаться? Вы не в своем уме, похоже. И он сам держит себя в этой ловушке. Это называется жадность. Машин становится больше, пространство становится все меньше, люди становятся все озлобленнее, у них не увеличивается человечность внутри. И вот человек сидит в ней, но он мог бы отпустить, но он не может этого сделать. Или вы идете, видите такую картину, стоит очередь, большая очередь, и вы видите, явно люди страдают, но тяжело им. Они стоят, они даже там ругаются. А вы проходите мимо и думаете: а почему бы вам не пойти просто тоже мимо? Ну как же я могу пойти мимо? Я же стою в очереди. Я хочу что-то получить. Видите, держит человека его собственная жадность, чувство собственности. Ему кажется: ну как я могу это отпустить? Вот именно так ловит в ловушку живое существо, это материальная энергия. Вот это материальная энергия.

0: тоже из Махабхараты, один мудрец Бхишма. Это тоже такой удивительный персонаж Махабхараты. Он давал наставления, лежа на смертном одре. И более того, его смертное ложе было, знаете, из чего? Из стрел. Его пронзили стрелами все тело, и он лежал на этих стрелах. И он в течение недели давал наставления. То есть это вот мудрец, который обладал вот этой силой уйти из этого мира тогда, когда он будет готов, то есть когда он захочет. То есть это вот достигают таких как бы вот высот, что они как бы, ну, уходят из этого мира по желанию. И он оставил очень много наставлений. То есть все старейшины рода собрались, все как бы родственники собрались, и все слушали наставления. И он рассказывал очень много вещей. И также он рассказал о прощении, очень интересную вещь. Послушай, что он рассказал. Он привел такую метафору, развернутую. Он говорит, что жизнь подобна бурной реке. И в этой реке водятся всякие вот такие злые такие вещи, помните, как акулы, вожделение, там, зависть, гнев, жадность, все они вот. Вот, и мы в этой реке. И поток вот этой реки, течение, это наш ум. И чем беспокойнее ум, тем сильнее этот поток, он несет просто. И берега этой реки – это красота и мудрость. Это два берега, то есть с помощью которых мы как бы вот… это то, что заставляет нас держаться в эту жизнь. Красота и мудрость, то есть чем мы гордимся. Тело – что это такое? Это, как подумать? Лодка, совершенно верно. Это лодка. Это наше тело. И балласт у этой лодки, чтобы лодка не падала, это такой балласт есть. То есть вот такой киль там называют, балласт. Это приверженность к истине. Очень важно, чтобы лодка не переворачивалась. То есть у нас должно быть понимание, что такое истина, что существует абсолютная истина. Парус у этой лодки, что это такое? Это наши пожертвования, наши добрые дела, которые этот парус развивает. И весла в этой лодке – это прощение, с помощью которых мы можем двигаться. А духовная истина – это куз, который мы берем. Или там еще такой пример – веревка, которую мы знаем в том направлении, в котором. Очень интересно, смотрите, весла – это прощение. И если то, продолжить эту метафору, то якорь – это что? Что такое якорь? Это рыбина, которую держит. Если мы якорь не подняли, мы сколько угодно можем гребсти веслами. Я всех прощаю, но там вот эти обиды. То есть можно мозоли на руках, но вот ничего не произойдет. И смотрите, интересная вещь из этой метафоры выходит какая, что обиды, они нас держат всегда где?
1: Внизу.
0: Внизу, еще где, по другое слово. Я хочу вас услышать. Не на дне. Где? Обиды это что? Слово скажите. Нет. Обида – это что? Слово подумайте, я подожду. Это всегда что? Прошлое. То есть, смотрите, если мы обижаемся, мы живем в прошлом всегда. Это же было. То есть мы всегда остаемся в прошлом, и если мы возвращаемся туда, значит, если мы в прошлом, значит, мы где не живем?
1: В настоящем.
0: И у нас чего нет? Будущего, понимаете? Мы постоянно в прошлом. Есть очень хорошее определение прощения. Послушайте внимательно, это очень важная вещь. Она вот здесь на экране не записана. Запишите себе. Если вы ее просто одну эту вещь запомните, это одна из самых удивительных цитат из всего семинара. Прощение – это оставить надежду на лучшее прошлое.

Существует всего три причины, почему люди пьют. Существует всего три причины, почему люди курят. Существуют всего те же самые три причины, почему люди колятся другими наркотиками. Первая причина, самая страшная и самая важная, называется доступность. Доступность данного наркотика. Самая страшная проблема. Фантастическая доступность алкоголя и привела к алкогольной катастрофе в России. При советской власти бутылка водки стоила 4 рубля, а булка килограммового хлеба 20 копеек. Одна бутылка водки по цене равнялась 20 булкам хлеба. Сейчас в Москве бутылка дешевой водки стоит 90 рублей, булка килограммового хлеба 30 рублей. 1:3. В 7 раз стал дешевле алкоголь. То есть он в 7 раз стал доступней для населения. Такого дешевого алкогольного пойла нет нигде в мире, я весь мир объехал. Нет нигде в мире ситуации, чтобы ребенок, сэкономив на завтраке, мог купить бутылку пива, да еще и сигарет в придачу. Вторая причина. Доступность фантастическая по месту и времени продажи. Я всю жизнь прожил, проработал в новосибирском академгородке. В нашем микрорайоне, в огромном, 30 тысяч жителей, было всего 3 гастронома. И в каждом гастрономе было по одному виноводочному отделу, которые работали с 11 утра до 7 вечера. После 7 вечера в академгородке достать алкоголь было вообще практически невозможно нигде. Сейчас я в академгородке в 3 часа ночи выхожу на любой перекресток, вот так вот оглянусь, я вижу как минимум 3 торговые точки, которые круглые сутки торгуют алкоголем, табаком. Сейчас уже и наркотиками в ларьках приторговывают. Шаговая доступность. Только подумай, в соседнем подъезде, в самой трезвой стране Европы, в Норвегии, один магазин, торгующий алкоголем, приходится на 30 тысяч жителей. В Российской Федерации один магазин, торгующий алкоголем, приходится на 240 жителей. Я знаю в Сибири деревни, где осталось 100 домов, но зато 3 магазина круглые сутки торгуют этим пойлом. Вторая причина – это убеждение людей. Убеждение людей в том, что им надо пить, убеждение людей в том, что им надо курить, убеждение людей в том, что им надо колоться наркотиками. Причем алкогольная мафия тратит десятки миллиардов долларов на то, чтобы сформировать у молодежи вот эти алкогольные убеждения. Я недавно стиснул зубы, включил телевизор, целый день смотрел сериалы. Чем там занимаются герои в этих сериалах? Они все курят, пьют, развратничают. И молодежь пытаются убедить, вот она жизнь, к которой тебе и надо стремиться. 2 года назад главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, он, кстати, трезвенник, он выступил с инициативой. Давайте примем закон, запрещающий показывать на экране телевизора положительного героя с сигаретой в зубах и с рюмкой в руках. Давайте сформируем у молодежи образ положительного героя, трезвого и некурящего. Вы не представляете, какую травлю Онищенко устроила алкогольная мафия. Всю эту пьяную богему творческую московскую мобилизовала травить Онищенко. Кто он такой? Цензуру новую вводить. Андрей Малахов, который ведет передачу «Пусть говорят». Он, кстати, тоже трезвенник, не употребляет ни алкоголь, ни табак. Он решил обсудить эту проблему в своей телепередаче на Первом канале. И меня пригласил, чтобы я защитил точку зрения Онищенко. А против меня выставили народную артистку России Наталью Крачковскую. Вы, наверное, видели эту тетю? 3 обхвата. Она уже сама ходить не может, она больная. Ее кое-как 3 вывели, усадили в это кресло. Дают ей микрофон, начинается передача, и она заявляет: «Кто такой Онищенко? Мне! Народной артистке России будет указывать, где мне пить и курить. Да я 40 лет пью, курю, так сказать, плевала на все». А перед этим на экране показали 38 народных артистов, которые, как было сказано, безвременно через алкоголь и табак на тот свет ушли. Начиная с Высоцкого в 42 года, Абдулов в 54, кончая Галкиным Владиславом в 38 лет. Меня аж внутри все закипело, я встал и говорю: «Да сколько же мы вас должны еще, народных артистов-то, перехоронить, чтобы у оставшихся в башке-то хоть что-то просветлело? Ну ладно, вы сами в эту пропасть лезете, но вы зачем молодежь-то за собой туда тянете?» Вырезали, к сожалению, мое выступление из передачи.

Сколько жизней необходимо для того, чтобы достичь какого-то уровня духовного? И как это все происходит? Все это зависит от многих обстоятельств. Во-первых, это зависит от духовного сукрити или благочестия. Если мы каким-то образом, когда-то, мы просто человек, который ничего не вешенный человек, никогда ни о чем не думали особо, там, божественно. И вдруг мы проходили, видели священника. Какого-то священника, который там какую-то молитву читает. И нам он очень сильно понравился, и мы решили ему денежку дать. Раз. А этот священник взял эти денежки, использовал на то, чтобы напечатать книги хорошие о Боге. Или сделать какое-нибудь, ну что-нибудь такое божественное сделать, на духовное. Там, покормить людей освященной пищей. То этот человек, который дал деньги, он получает духовное сукрити. И вдруг это духовное сукрити, оно находится, нагоняясь внутри когда-то, оно даст свой росток, постепенно прорастет, и у вас появится «чего-то здесь мне делать нечего». У нас появится желание дальше идти. У нас этот росток, он прорастет постепенно, когда мы будем совершать такие поступки божественные. Это может быть не одна жизнь, это может быть 10 жизней, может быть 10 тысяч жизней. Это постепенно все может происходить, а может быть происходить за одну жизнь. Это все от нас зависит. И тогда постепенно в нашей душе откроется понимание духовности, и у нас исчезнет вообще желание именно корыстные такие, иметь желания какие-то. Да, мы здесь, мы все с вами наслаждаемся, и это нормально. То есть получать наслаждение – это нормально. Но если мы, получая наслаждение, забываем о Боге, то мы начинаем деградировать. То есть как? Вот у нас есть желание поесть. Ради Бога кушайте сколько угодно, но читайте при этом молитву. Допустим, перед едой прочли молитву, вспомнили о Боге, что Бог вам это дал, и наслаждайтесь сколько угодно. Это называется, вы получили разрешение. Если вы это не делаете, то вы, когда едите, вы просто насыщаете свой желудок и говорите: «Я тут господин, все». Нет выше меня, я тут сейчас ем. И такой человек, он с едой также ест грех, понимаете? Когда он ест, он думает о Боге и понимает, что все это, то, что я делаю, это я стараюсь посвятить так или до какой-то степени, неважно. До какой-то степени Богу, таким образом вы будете прогрессировать, и постепенно ваше сердце, ваше тонкое сердце, оно будет очищаться. Эти самскары плохие, которые мы с вами говорили на мандрах медитации, они постепенно будут уничтожаться, и у человека откроется сердце, и он уже будет видеть духовную сущность. Как говорится, сам Брахман появится в сердце, или Бог. Он сам проявится, когда сердце чисто. Вы увидите личность Бога в своем сердце, когда вы его видите, то это будет высшее наслаждение миллиарды раз, превышающее любое, которое вы здесь получите. Это удовлетворение будет всей сущностью вашей, не просто там языком там, или рукой, когда гладите кошечку. Это наслаждение будет выходить изнутри, оно будет вас полностью удовлетворять. Все остальное вам просто будет не нужно. И при этом вы будете таким же человеком, как и все. Вы будете приходить на работу, но работать для Бога. Вы будете кушать, но кушать то, что предложено Богу. Понимаете? То есть вы будете все делать в этом ключе. Совсем другая деятельность. И она приносит счастье. Если вы не достигаете высот в своей жизни, в этой, вы отсюда уже уходите с этой земли и попадаете на высшие планеты, где вам еще проще прогрессировать. Там нет таких сильных страданий, как здесь. Там не нужно будет целыми днями работать, как ишак. Там все есть, там райский мир. Там пришел с дерева, сорвал плод. Этот плод в миллионы раз питательнее, чем вся пища, которая здесь есть. Вы съели, там нет голода, там нет особой такой жажды. Если вы едите для того, чтобы использовать свое чувство вкуса для служения Богу. Понимаете? То есть там уже все тоже наслаждение, но служение Богу идет. В таком ключе. Таким образом мы можем...

У меня развилась выраженная благодарность моему отцу за все, что он делает для меня. Эмоционально он закрытый человек. Я чувствую, что у меня не хватает сил отблагодарить его. Отец с матерью в разводе. Как быть в этой ситуации? Я так понимаю, что эту записку написала девушка, уже будучи сама родителем. Что такое благодарность ребенка по отношению к родителю? Это просто проявление уважения. Все. Я вчера объяснял о том, что каждый родитель смотрит на своего ребенка 9-12 лет. Помните? Это уже и психологи давно вычислили. Что родитель, даже если его ребенку 40, 50, 20, 30, 40, 50, взрослый очень человек, он всегда будет на него смотреть, как на 9-12-летнего ребенка. Так он его воспринимает, так он его вспоминает, так он о нем думает. И представьте себе, вот заходит в дом такой человек, большой, серьезный, может быть, в социальном плане очень такой успешный человек, заходит, и отец смотрит на него, как на 12-летнего, он его так воспринимает. Конечно, он видит, что это взрослый сын, но в его сознании это маленький ребенок. И знаете, это очень правильно. Когда родитель видит, что на самом деле ребенок на протяжении всей жизни остается ребенком, что это означает? Он не обязательно, вот тут будет записка тоже по поводу советов. Кто-то хочет советов получать от своих родителей, а родители советы не дают. Не надо ожидать от них советов. Вообще ничего от родителей ожидать не нужно. Нужно дать просто уважение. Вот что мы имеем в виду, когда говорим о том, что нужно двигаться в сторону родителя. То есть почтение. Родитель – это авторитет. Это, поймите, это вселенский принцип. Это необсуждаемая вещь. Это нельзя как-то там... Если я представляю своего там родителя, который ходит дома в трусах, пьет пиво, матерится, к примеру, там, или там какие-то, какая-то критика, оскорбления, это понятно, есть в его воспитании, в его жизни какие-то есть трудности. Но есть принцип. Этот принцип называется «родитель – авторитет». Потому что так устроено. В ведической традиции родители называют представители Бога. Представители Бога. Вот такой дяденька ходит в доме, пузо чешет и пиво пьет. И он представитель Бога. Трудно принять. Но это так, это такой принцип. В Древней Руси так и было все. Получил благословение, все, на войну. Женился. Или еще что-то. Недавно этот фильм был, помните, «Иван под Дубной», если кто его видел. Она говорит, отец через братьев передает, через сыновей, да, что благословение на женитьбу не даю. Да, не даю тебе благословение. И девушка что говорит? Ну, ради того, чтобы у тебя в семье было все нормально, я не тороплю. То есть не буду тебя заставлять жениться. Это было очень важно. Это важно. Поэтому надо двигаться в сторону родителя. И не имеет значения, живой он, этот родитель, или уже умер. Все равно, потому что он у нас есть. Факт нашего существования здесь это подтверждает. Не хватает сил отблагодарить его. Самая высшая благодарность это будет тогда, когда он просто почувствует, что ребенок относится... ко мне относятся как к отцу, как к матери. Это все.

а что такое этот мир? Что такое материя? Я думаю, какой необычный вопрос. Обычно про карму спрашивают, да? Как ее там нейтрализовать, да? А тут спрашивают, что за материя? Из чего она состоит? Что веды говорят о том, что такое этот мир? Я говорю, а почему вы спрашиваете? Вы кто такой? Оказалось, физик, студент-физик. И они проходят сейчас квантовую механику. И согласно квантовой механике, ну напомню, кто забыл уже. Согласно квантовой механике, материя, которая вот так надежно, да, такая стабильная, да, состоит из каких-то атомов, кирпичиков, да. Оказывается, когда они залезли внутрь этой материи, в эти атомы, да, то там нашлись такие частички, называются кванты, кварки, кванты, ну, вот одним словом, какие-то частички. И когда они стали исследовать эти частицы, то оказалось, у них вот эта крыша стала, ну, съезжать. Еще Ленин предупреждал, что физика до добра не доведет. Ленин предупреждал в своей статье, что эта физика, когда будет изучать материю, основу всего, они докопаются, что материи, оказывается, нету. И оказывается, что вот это все он мне рассказывает, это пока не я, он мне рассказывает, что, представляете, эти частички, это уже не частички, это волна, это вибрация. Подождите, то есть все это не из частичек состоит, а все это, оказывается, вибрация, волна. То есть думали, что это частичка, а оказалось, что это волновая функция. И вот все, что мы видим внутри, на тонком плане, да, не на тонком плане, а в какую-то вот туда-туда глубоко залезть, все это не вот это, а все это волна какая-то. И говорит, что веды об этом говорят? И я тоже не ударил грязь лицо, сказал, а веды говорят? Я недавно просто слушал эту тему, лекцию. То веды говорят, что существует такое понятие, как звук в ведах. И звук существует на разных уровнях. Есть грубый уровень, вот я сейчас говорю в микрофон. Это ведь звук. Что такое звук? Это же тоже волна, правильно? Это волна. И чтобы звук этот сюда попал, что нужно? Чтобы из моего рта вибрация попала в микрофон, что нужно, чтобы она туда попала? Как вы думаете? Нет, надо, чтобы вот здесь что-то вибрировало. Чтобы вот грубый звук прозвучал, нужно, чтобы тонкий звук еще. Оказывается, есть звук на уровне мысли. Веды говорят, это мадьямавак. Мадьямавак значит мысленный звук. И есть более тонкое колебание. Это если грубое, то более тонкое колебание, которое приводит к этому, это в уме происходит. Но оказывается, еще более тонкий звук есть. Чтобы в уме у меня вот эти мысли, да, купить мне что-то, поесть мне что-то. Мысли есть же такие, да? Откуда эти мысли появляются? Откуда эти вибрации появляются? Чтобы эти вибрации о еде появились, что должно появиться вначале? Да, оказывается, желание – это тоже вибрация. Желание – это вибрация. Получается, есть вибрация в форме желаний, которые приводят к тому, что начинает вибрировать ум. И когда вибрирует ум, начинает вибрировать язык. Когда начинает вибрировать язык, все начинают двигаться, строить что-то, да, уже вибрация на грубом плане происходит. Вот то, что вы видите, это ведь кто-то захотел, да, подумал, и потом это все вот так появилось. Правильно? Так вот, если материя – это вибрация, это означает, кто-то же ее свибрировал. Это значит, что какое-то желание было. А не, какая-то идея, план какой-то был у этого мира. И это значит, что было какое-то желание. Представляете? То есть все, что мы видим, это кто-то пожелал, спланировал. И то, что мы видим сейчас, это вот так проявляет.

Преобразиться. Значит, перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты, наполненные до краев, неповторимы. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики и везде искать двери. Не кидать камни проклятий врагам во след, а попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.

незначительность. Я нищий в этом мире вещей, нет во мне истины, искренность. Не

молитвы, рвануть из плена привычек наружу. Каждый живая книга, и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтим. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь сейчас, напомнить, что ты не здешний. Не думать о себе хуже, а думать о себе меньше. Посреди внешней суеты видеть глубинную суть и всегда выбирать самый трудный, опасный.

Ни одно из наших действий на самом деле почти не связано с результатами. То, что вы делаете сегодня, никак не влияет на то, что с вами будет завтра. Но иллюзия есть такая. Смотрите, я сделал какой-то хороший поступок, и пришли хорошие результаты. Я утвердился в этом. Но по карме получается, что прямых связей нет. Ты можешь сделать неправильные поступки и получать хорошую судьбу. Почему? Потому что это судьба прошлых поступков, а не твоих вчерашних. Например, негодяй может в течение последних 5 лет мучить людей. Ему будет приходить успех, слава. Успех и слава. Признание и уважение людей, представляете? И почему-то не будет раскрываться его негодяйство. И как только закончится этот период, хорошая судьба перестанет приходить из 1877 года к нему, понимаете? Не из вчерашнего дня, где он безобразие чинил. Сразу же раз его разоблачили, опозорили, раскрыли все его поступки, короче, и все, и позор полный. Люди разочарованы, все, никто с ним не общается. И наоборот бывает, человек совершает хорошие поступки, но поскольку результаты-то приходить должны не завтра, от практики, например, духовной, то он думает, дрянь какая-то, это не практика. Я как начал заниматься, мне еще хуже стало. Многие люди говорят. Я вот как начал, я вас послушал, ваши семинары, вот тут начал повторять имена Бога. Вообще в моей жизни такое началось. Это все имена Бога виноваты. Я так и знала. Я говорю, нет, просто фишки по кругу прошли. Вы видели чемпионат вот этот, когда выстраивают из домино, так и на стадионах? Да, видели? На стадионах из фишек домино выстраивают, из миллионов фишек выстраивают самые замысловатые рисунки. Выставляют их неделями, наверное, не знаю, если не месяцами. И потом, когда начинают это фестиваль, что в чем фестиваль? Просто толкнуть одну фишку, и там начинают... Одни фишки толкают другие, раскрываются целые поля, целый стадион занят этим, или дворец спорта. Раскрываются цветы, там надписи, там какие-то. Немыслимая игра. Правда, длится все это всего 5 минут, самое большое, да? Хотя люди работали над этим, может быть, месяц, а то и больше, да? И вот пока одна фишечка дойдет до другой, нужно время. То, что вы толкнули здесь, это не значит, что здесь что-то произойдет. Произойдет совсем с другого конца, вот как с этим джентльменом. Толкнул в одну сторону и подумал, я же от себя толкнул, нет проблем, мне за это ничего не будет. Такой сит расслабился, ему бам по голове.

0: Кошка запрыгнула туда, вы не заметили, закрыли ее. А иногда просто по растерянности, поскольку каждый день это делали, вообще пустую коробку относили на почту. И прошло 2 года, почта работает не спеша, посылочки начали приходить. И вы не знаете, что там, вы каждый день ходите, просто раз повесточка приходите, конфеты. Правда, подзаплесневели, ну ничего, приятно. Потом раз кошка там, ну понимаете, в каком состоянии. Потом раз пустая пришла. И если у вас идея, что посылки вы получаете за то, что ходите на почту, будьте в абсолютной...
1: Как же так? Я сегодня такая нарядная на почту пришла, а мне кошку дохла. Я ей шоколадочку принесла работнице почты. Она говорит, здравствуйте. Как для меня посылочка пришла?
0: Она говорит, да, пожалуйста. И мне раз, я чувствую, что-то не то.

каждое живое существо состоит из одного грубого тела. То есть не каждое живое существо, а часть живых существ, вот мы с вами, например, состоим из одного грубого тела, вот этого, с которым мы привыкли себя отождествлять, и набора тонких тел. Есть тонкое тело праны, которое мы чувствуем как бодрость или вялость. Есть тонкое тело ума, которое мы воспринимаем как характер свой и окружающих людей. Есть тонкое тело разума, которое мы воспринимаем как цель жизни, как мировоззрение человека. Вот все это суть нашей психики. Вот. И помимо этого, все эти тела, которые я перечислил, на самом деле нами не являются. Это просто, скажем так, матрешка, механизм, мозг, который позволяет нам, как душе, мы вообще говоря, души, духовные живые существа, этот мозг позволяет нам действовать здесь, в материальном мире. Вот у каждого из них, мы являемся душой, и относительно тела мы расположены вот здесь, в области сердца. Поэтому, когда мы говорим, вот, покажите жест «я», да, мы показываем. Я сюда, вот сюда не показываю, потому что тут ничего нет. Хотя, по представлению современной науки, да, мы как личность находимся вот здесь, в области головного мозга, и существует просто в виде комбинации нервных импульсов. Но по факту мы никакого ничего общего с этой комбинацией не имеем. Вот. А мозг является это просто центр управления нашим телом. То есть тонкое тело через мозг управляет. Тонким телом через нервную систему. Дальше, в свою очередь, наш ум. Он тоже не имеет аморфной природы, он имеет определенную структуру. У нас ум состоит из мыслительного аппарата, то есть мы думаем в уме, чувствуем мы в уме, и в уме находится наша карма. То есть все это находится у нас в уме. И дальше, у нашего ума есть 5 чувств. Чувство слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния. Вот. Эти чувства имеют тонкую природу, то есть не путайте чувства с органами чувств. Глаз – это не зрение, то есть слух – это не ухо. Можно слышать без ушей, видеть без глаз, причем расстояние не имеет никакого значения. Видеть можно на произвольном расстоянии произвольные вещи. Можно проникать своим умом, чувством зрения, можно проникать в атом, то есть можно реально видеть то, что там происходит. То есть геометрический размер для чувства зрения тоже не имеет никакого значения. Просто так как у нас в современной культуре эта практика не используется, то есть нас не учат просто этому всему. Вот. Мы по умолчанию можем пользоваться чувством зрения только через глаза. Но на самом деле в процессе очищения сознания эта возможность видеть без глаз там, и все остальное, она просыпается сама по себе. То есть по большому счету даже нет смысла отдельно на нее время тратить. То есть, например, если врач, он действительно очень сильно хочет помогать людям, рано или поздно он начинает реально видеть, что происходит в пищеводе. Это видно прям. Внутренним видением видно прям. Можно закрыть глаза и реально видеть пищевод у человека. Или там, допустим, желудок. Это возможно становится. Но для этого должна быть определенная чистота сознания. Сам наш ум является 6-м чувством, вот, которое, по идее, должен руководить всеми остальными 5. Подчас далеко не всегда происходит. В основном у людей сейчас наоборот чувства руководят умом. Как узнать, кто кем руководит? Вот если человек живет так, как он хочет, то есть я живу так, как я хочу, это означает, что чувства руководят умом. Такой человек не может отказать себе в своих желаниях. И такой человек является неразумным, потому что им движет не разум, им движет ум. Человек же, который движет разум, он живет не так, как ему хочется, а так, как ему надо.

0: Почему люди говорят о недостатках других людей? Каковы причины? Есть две причины, почему они это делают. Первая причина – это желание помочь. Ну, действительно, не нужно думать, что говорить о недостатках других людей – это всегда плохо. Есть, как называется, конструктивная критика, да? Когда человек хочет помочь. Потому что с ушами треугольными, не знаю, вот некоторые страны не пускают. И он ему говорит, знаешь, что уши треугольные, будь осторожен. В России не пустят. В некоторые регионы с ушами такими ты не пройдешь. Ну это же помощь, да? Ребенка, когда мы воспитываем ребенка, мы говорим, так нельзя делать. Разве это плохо? Зачем мы так говорим ему? Потому что если ты не будешь умываться, ты вырастешь этим свин, да? Как там? Из сына свин. И тебя не возьмут никуда на работу. Ты разве хочешь это? Я тоже не хочу. Надо мыться. Хорошая вещь, да? Помогать. Согласны, нет?
1: Да.
0: Это же простая вещь. То есть мы хотим помочь человеку, и поэтому говорить ему о том, что он делает что-то несовершенное, чтобы он улучшился, ему было хорошо. Это очень

посмотрите, опять в контексте вот ведических знаний нет ничего, вообще ничего, что нельзя изменить. Вообще даже какие-то ужасные наши деяния в жизни, которые нам кажутся, например, мы совершили, и все, это кошмар, да, то есть это теперь не только на эту жизнь, да, а еще намного вперед. Вот в трактатах во всех считается, что нет ничего, еще раз, да, что нельзя изменить. Более того, все, что происходит, оно всегда является наивысшим благом в контексте какой-то переоценки и осмысления, ну, происходящего. То есть мы благодарим за все, что к нам приходит в виде знаний и возможности перемен, но ни в коем случае мы не занимаемся тем, что мы сожалеем о чем бы то ни было в прошлом. Да? Если вещи, которые мы не сделали, ну, например, сделали, были негативными, то мы просто принимаем решение, что больше я таких вещей делать не буду. Это достаточно. Да, то есть, например, вот, ну, условно, да, вот если нет такой, ну, возьмем кофе, да, например, там, да, вроде беременность плохо. Да, если есть возможность с этим справиться, то мы не ругаем себя за то, что мы пили кофе. Ну, например, да. То есть просто мы говорим, все, я больше не пью кофе, это не полезно. Да, если, ну, хорошо, какой-то другой можно пример, там, вино красное, не знаю. Да, не знаю, что вам привести, да, то есть, ну, какой-то такой, да, но мы ни в коем случае не занимаемся тем, что мы себя осуждаем. Это бесполезная вообще история, она вредоносна, она откладывает очень глубокий травмирующий след на подсознание и вообще на тело в целом, да. Соответственно, например, что-то вы услышали сейчас, что было бы полезным. Да? Вы же еще не все из вас были на курсах по зачатию, понимаете? Поэтому это вообще отдельная история, да. То есть это вообще отдельный пласт совершенно знаний, который исключительно важен. Да? Ну хорошо, но не попали вы на эти курсы, там, не привел вас Господь, да? Ну нет проблем, да. То есть вы знаете, что эти знания есть. То есть где-то вы потом начинаете их изучать, и потом, ну, допустим, в последующие ваша история или истории ваших близких, вы это начинаете применять. Да? Но надо быть уверенным, что все, что происходило, оно было с позиции наивысшего блага. Всегда. Какие бы негативные события, вот уже у кого-то есть опыт, что было кажущееся ужасное событие, потом проходит время, и мы начинаем осознавать, что оно нас так трансформировало и принесло такую пользу в конечном итоге, что мы поменяли какие-то свои черты, мы, ну, изменились к лучшему, да, мы какие-то оценки провели в жизни, которых мы не сделали бы, если бы у нас было все хорошо. Понимаете? Поэтому как бы закон всегда один, что мы благодарим за все, что было, обязательно. И знаем, что это самое высшее благо. Никто не хочет из нас делать каких-то страдальцев. Надо это тоже знать. Да? Мы здесь вообще-то для того, чтобы быть счастливыми. Проблема начинается только, когда мы сбиваемся с пути своего предназначения, не знаем цели, зачем мы здесь и так далее. Да? То есть как бы просто заболеваем, будем говорить. Вот, поэтому ничего нет страшного, что что-то вы не знаете, что-то было сделано не так. Наоборот, прекрасно, что у вас теперь появился этот интерес. И даже на уровне, знаете, мысли, в принципе, можно же вернуться в контексте... Да, просто в сознании взять и зачистить это с точки зрения того, как бы было хорошо. А мысль, она материальна.

keenness. Land of mountains.

Есть опыты, которые называются гипнотической регрессией, когда человека помещают в гипноз. И гипноз – это в сущности состояние, когда отключается его сознание, но подсознание продолжает действовать. Он продолжает существовать на уровне подсознательной памяти. И в этом гипнозе гипнотизер, человек, который ведет его по этому опыту, проводит его куда-то по его жизни назад. Он говорит, вот тебе столько лет. И человек вспоминает и начинает что-то говорить, какой-то опыт приходит из подсознания, всплывает эта память. Потом он его доводит до детства. И человек становится ребенком в каком-то смысле, потому что весь этот опыт накопленный у нас хранится. Потом он его доводит до точки его рождения. И потом он проводит его дальше. И в этот момент человек вдруг начинает говорить на совсем другом языке, на котором он говорил в прошлой жизни, который он в этой жизни вообще не знает, но этот язык хранится у него. Так, иначе говоря, этот субстрат, который несет на себе опыт, он остается. Этот субстрат и есть я. Здесь сейчас у меня одна серия. Но когда я умру, у меня будет другая серия. Это многосерийная картина. Картина с продолжением. И у нее есть режиссер. Режиссер, его не видно, он за сценой находится. Этот режиссер – Бог. Но мы о нем сейчас не говорим. Нам не важно, в конце концов, есть он, нет. Но если я буду очень хорошо наблюдать, я могу увидеть, как это все действует. Что это не просто какие-то сказки, что это реальность. Что я родился уже с каким-то опытом. И тот опыт, который я набираю в этой жизни, я перенесу в следующую жизнь. Потому что опыт никогда не проходит зря. И моя следующая жизнь в каком-то смысле является логическим продолжением моей нынешней жизни. Точно так же, как на протяжении этой жизни, следующая фаза моей жизни является продолжением логическим того, что я делал до этого. Так. В зависимости от того, как я прожил свою среднюю часть своей жизни, моя старость будет либо счастливой, либо несчастной, либо здоровой, либо нездоровой. И точно так же моя следующая жизнь очень сильно зависит от того, что я делал в этой жизни и какой опыт я приобрел. И опять же, этот закон, он сформулирован в Бхагавад-гите, каким образом происходит это переход из одного тела в другое, и почему я получаю тело определенного вида. Люди, которые испытывали опыт клинической смерти, этот опыт огромен. Есть огромное количество случаев задокументированных, когда в момент клинической смерти, когда тело мертво, мозг мертв, мозг не работает. По всем энцефалограммам прямая линия, никакой деятельности нет. Но тем не менее что-то остается. Многие из них говорят об одном интересном феномене. Этот феномен заключается в том, что в момент смерти или момент непосредственно предшествующий смерти перед глазами человека проходит вся его жизнь. Иначе говоря, память, которая остается у нас, просто уходит в подсознание, погружается куда-то, она вдруг всплывает. И человек видит все то, что он делал. Как в быстром кинофильме очень быстро прокручивается вся жизнь. И в результате этого прокрутки этого кинофильма человек видит некий образ. И в Гите говорится, что тот образ, который ты вспомнишь в момент смерти, причем этот образ не произволен, он запрограммирован всей нашей предыдущей жизнью. Тот образ, который ты увидишь, то, что ты будешь думать в момент смерти, ты станешь этим в следующей своей жизни. Как правило, есть русская поговорка: перед смертью не надышишься. Так. Перед смертью люди вспоминают о каких-то своих планах, о чем-то, что они не исполнили, о каких-то неисполненных желаниях. Так. У них остается вот это вот, они начинают цепляться за последние минуты своей жизни. И они вспоминают именно об этом. И следующая наша жизнь, в сущности, это шанс для нас достичь того, чего мы не достигли в предыдущей жизни, исполнить того, чего мы не исполнили.

хочется сделать, как можно дольше валяться. Человек валяется в иллюзии. Сон кажется лучше реальности. Значит, человек не может извлечь из жизни счастье. И он пытается счастье из сна извлекать. Поэтому ну, появляются теории сновидений всевозможные. Из жизни надо счастье извлекать. Но зачем вам торт во сне? Научитесь его в жизни готовить, торт. Зачем его кушать во сне? Это, конечно, тоже здорово. Но лучше так кушать в жизни тоже, да? Какой смысл? Ну, питаться гадостями, а во сне себе, ну, пытаться торт представлять, как я его кушаю. Давайте нормальный торт просто приготовим, и все. Но когда человек не хочет этого делать, тогда он пытается развивать теорию сновидений. Да я во сне все это сделаю. Возьмите, просто приготовьте, какая проблема? Узнайте рецепты, приготовьте. Будет очень вкусно. С вечера приготовьте, на утро оставьте и попробуйте спать спокойно. Не получится. Сразу утром вскочите, съедите. Каждая минута отнимает эту активность, считается не очень полезным для здоровья. И потом человек должен выпить стакан прохладной воды. Обычно на Востоке он ставится с вечера перед кроватью. Потому что когда вы просыпаетесь, вы имя свое вспомнить иногда не можете. Поэтому стакан воды с вечера ставится всегда. Просто прохладненькая водичка. Простая. И когда человек просыпается, он видит стакан и об этом вспоминает. О, нужно выпить стакан прохладной воды. Для здоровья это очень важная привычка. Такая процедура помогает очень хорошо очистить тело. Тело очищается колоссально. Почему не горячий? Очень просто. Это как раз первая ошибка современного человека. Когда человек встает, ему горячий кофе в постель несут. Система такова. На языке находятся самые сильные токсины, самые страшные. И когда вы пьете холодную воду, то они не смываются холодной водой. А вода пропадает туда дальше, проходит дальше, и там уже вычищает, так там уже и так все разбавлено. Но если горячее пить, то они растворяются и впитываются обратно. И что происходит? Первый утренний токсикоз. Вместо того, чтобы очиститься, человек впитывает обратно, растворяет их с языка и впитывает обратно. Поэтому главный друг человека с первых 2 лет жизни – это языкочистка. Очень простая вещь, да? Просто железячка. Утром встает человек и перед тем, как чистить зубки, вычищает. Сейчас такие стали делать зубные щетки и видеорекламу, да? Ерунда это, конечно же. Вот, очень простая вещь, элементарная. Это вот фирменные индийские, есть медные, очень хорошие, стальные. Кто-то себе серебряные заказывает, кто-то золотые, кому как нравится. Это очень полезно, очень важно. Самые тяжелые токсины, они специально выводятся на язык. Специальные. Поэтому очень глупо было бы взять их обратно загнать в себя. Растворить и хорошенько впитать в кровь, чтобы по всему телу обратно они разжить. Их выводили всю ночь. И мы их первой кружкой кофе туда обратно загоняем. Поэтому холодненькую водичку человек выпивает. Это холодненькая, но водичка ничего не растворяет. Ну а дальше действует хорошо. Там холодненькая водичка как раз. Очень здорово. Действует, все выходит. Выходит здорово. За ночь все продукты отхода скапливаются у нас в кишечнике, в мочевом пузыре. Там собираются эти токсины жизнедеятельности. И если мы встречаем восходящее солнце с этими токсинами, то тогда они могут проникать в кровь. Они могут проникать в кровь. Их нужно вывести до восхода солнца. Они должны быть выведены. Поэтому человек должен встать, совершить все эти действия, очень простые, сходить в туалет, принять омовение и чистым встретить солнце. Тогда будет очень легкая жизнь. День будет очень легким. Это одна из главных причин постоянных тяжелых дней. Да все тяжело постоянно. Все с трудом дается. Просто постоянный токсикоз. Был же у кого-то токсикоз, знаете? Женщины знают, что это такое. Так мы можем всю жизнь в этом токсикозе находиться. И даже не замечать, думать, что так и есть. Постоянно загонять обратно свои собственные токсины. Знаете? Постоянно загонять обратно. Это одна из главных западных ошибок.

очень важный момент, который я замечаю часто, мы им пренебрегаем. Это то, что мы неправильно соблюдаем субординацию со старшими, равными и младшими. Все родственники делятся на старших, младших и равных. Допустим, бабушки, дедушки, там, папы, мамы, дяди, тети — это старшие. И часто сейчас, ну, как бы дети, они не понимают, что это старшие люди, и ведут себя с ними как с детьми. Ну, по-всякому бывает. Бывает, допустим, если ваша мама не умеет пользоваться интернетом, а папа не знает, какой курс доллара, иногда в наших глазах они кажутся очень, ну, как бы не очень далекими людьми, но, тем не менее, их старшинство уже делает превосходство. И говорится в ведах, что к старшим нужно обязательно относиться с уважением и с почтением. То есть это качество обязательно должно быть. Уважение и почтение. С равными нужно дружить. Там братья, сестры, равные, то есть. А о младших нужно заботиться. Очень часто меняются ролями. Это очень неблагоприятно. Например, там дочка начинает учить маму. Тебе надо то, тебе надо все. Папе тоже она там начинает указывать. Она, допустим, закончила институт, она лучше разбирается.

должны брать нож у родителей. И если мы делаем наставления мужу или родителям, это очень грубая ошибка. И часто мы не отдаем себе отчета, что в некоторых вещах мы указываем. Мы даем совет. Советы родителям не даются, только если вас спрашивают. Это закон. Мы это очень хорошо понимаем, когда наши дети начинают нас учить. Это вызывает очень большое раздражение, потому что это противоестественно природе, когда дети учат родителей. То есть родители должны учить детей, муж должен учить жену, а старший учит младших. А равные просто обмениваются опытом. И очень часто происходят следующие вещи в современных семьях. Поскольку люди иногда объединяются негативной кармой, не всегда позитивной, то очень часто отношения бывают просто невыносимые. Люди говорят, если бы не квартирный вопрос, уже бы давным-давно бы в разные вообще углы города бы разбежались. Сейчас, к сожалению, я все чаще и чаще встречаю людей, которые вообще рвут отношения со своими близкими. И говорят, это выше моих сил. Но это очень плохое решение вопроса, поскольку карма остается неотработанной. И на самом деле тяжелый родственник, который нам попадается, а это самый лучший диагностический прибор, который помогает нам понять, в чем же наша карма. Если вам попался жадный родственник, как говорится, все люди – это наши зеркала. То есть где-то подсознательно, может быть, есть эта жадность у вас. Часто бывает, жена говорит, боже мой, я такая щедрая, я все раздаю, а мой муж такой жадный. Но этот муж на самом деле отражение того, что есть у нее в подсознании. Может быть, она не жадная к деньгам, но она может быть... К примеру, говоришь, что бывает жадность, деньги она, пожалуйста, даст. У меня был тоже такой случай. Ну, короче говоря, там тоже была такая ситуация. То есть на меня там один организатор потратил кучу денег. То есть меня как гостя там возили, кормили. Такие дорогие подарки делали, вы не представляете. Ну, просто сумасшедшие деньги на меня потратили. Но почему-то он не смог пригласить нормальное количество людей. Вот у него такое было, чтобы эти знания, которые я знаю, чтобы люди не знали, я вообще не поняла логику, потому что как бы получилось, что он вообще не окупил абсолютно мой приезд и как бы достаточное количество публики не собрал. Но деньги на меня не жалелись. Но вот почему-то, чтобы знания распространились, да, то есть жадность бывает разная. Поэтому иногда нужно анализировать, что нас раздражает в родственников. Если мы, нас что-то нервирует, это значит, нам есть над чем работать. И все-таки бывают ситуации, когда наши родственники в очень большом невежестве. И мы чувствуем каждый раз, что мы с этими родственниками очень оскверняемся. Но в таком случае, если это действительно уже такое невыносимое состояние, то тогда рекомендуется немножечко, чтобы просто была дистанция. Но совершенно отрезать от себя родственников нельзя.

Так как ведическое знание, оно является, ну, не рукотворную природу имеет, то есть оно не создано каким-то человеком, да, обычной личностью. Это знание, оно исходит от совершенного существа, да, то есть непосредственно от Бога. Вот, то, соответственно, оно описывает также, ну, скажем так, не совсем, ну, как бы не ограничивается рамками той реальности, к которой мы привыкли. То есть, как известно, мы живем в трехмерном мире, да, то есть у нас есть три точки координат, да, то есть высота, ширина, да, и что еще? Ну, глубина, да, можно так сказать, да. И также есть четвертая категория — это время. Наше сознание, оно привыкло в этой плоскости, ну, как в этих плоскостях функционировать.

Измерения. В некоторых из них существует только два измерения, то есть есть плоскость, они живут в плоскости. Те живые существа, которые находятся в этом, на этих планетных системах с данной кратностью измерений, они не могут воспринимать нас, в принципе, потому что мы находимся, ну, как бы в другой системе координат. То же самое одномерное пространство – это фактически точка является. Но это также так, достаточно сложно для восприятия, но так или иначе это описывается. То же самое, соответственно, более высокие уровни мерности мы, соответственно, также практически не имеем возможности воспринимать адекватно. Но они нас могут воспринимать. То есть это некая градация существует во Вселенной, в том числе и знания. Некоторые воспринимают, которые обладают, ну, какими-то тонкими способностями. Они могут воспринимать определенных сущностей из других пространств. То, что там экстрасенсами называется, в какой-то степени это описывается. Те, кто с ума сходит. Это сложно разграничить. Потому что у нас нет, ну, как бы, не предусмотрено особых органов действия в этих других пространствах. Ну, так или иначе, к чему я это описываю? Я это описываю к тому, что вот это вот описание этой теории, оно исходит из ведического знания, которое базируется на многомерности пространства и времени. И оно в, ну, как бы для нас, в нашем понимании, оно, ну, выглядит несколько схематично. То есть оно описывает некий алгоритм, принцип, но вот так, чтобы вот просто нашим ограниченным сознанием это все понять до конца, достаточно сложно. Есть такой трактат, который называется «Шримад Бхагаватам». «Шримад Бхагаватам». И там 12 песен, по-моему, в пятой песне там описывается структура нашей Вселенной с точки зрения полубогов. Но достаточно сложное там описание, сразу говорю.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

И зачем нужно это прошлое? Почему оно вообще есть? Оно существует только для того, чтобы выполнялся закон справедливости. Потому что каждый раз, каждый день мы совершаем огромное количество поступков. Да, в своих мыслях, своими словами и своими действиями мы совершаем огромное количество поступков. И каждый из этих поступков, он вызывает какие-то изменения в том мире и в тех живых существах, которые нас окружают. И за каждый поступок к нам в жизнь приходят реакции, то есть результат. То есть если мы своим поступком причинили кому-то боль, точно такая же боль закладывается в нашу судьбу, в будущее. Понятно? Если мы своим поступком принесли кому-то счастье, то есть человеку принесли, или там другому живому существу принесли какое-то счастье, благо какое-то, то в судьбу в нашу закладывается точно такое же благо, которое, ну, так формируется наша судьба. Вот, и все вот это, оно хранится, то есть, понимаете, потому что то, что у нас в судьбе произойдет, это результат нашего прошлого. Человек, который может двигаться в прошлое, в принципе, может понять, что у него в будущем. Потому что, понимая, что он делал в прошлом, можно четко понять, что будет в будущем. Угу. Хорошо, настоящее. А, еще интересно. Есть люди, такой есть интересный вид шарлатанов, которые очень неплохо наживаются на невежестве людей. Каким образом они это делают? Они объявляют, что они видят прошлое. Они вам расскажут про вашу прошлую жизнь. Есть такая интересная деталь. Кто бы к ним ни пришел, обязательно в прошлом был Александр Македонский, там царицей Савской, ну, на худой конец Иваном Грозным. Понимаете? Но как проверить такого человека? На самом деле он видит прошлое или не видит? На самом деле проверить его очень легко. Для этого нужно что сделать? Примерно за пару недель до похода к такому человеку нужно просто расписать и запомнить, как я провел, например, воскресенье. В это время я делал то-то, в это то-то, в это то-то. И просто эту бумажку можете с собой даже не брать, а просто дома положили. Или можете с собой взять для проверки. И потом просто к этому человеку, если вы придете, если вам действительно вот прям захочется знать, что у вас там в будущем или что там в прошлом было. И прежде чем он вам начнет вещать про вашу прошлую жизнь, вы его спросите, скажите мне, пожалуйста, что я делал 2 недели назад в воскресенье в 13:42? Если он вам сходу, прям не задумываясь, просто вот так, ну вот, сосредоточится и ответит, вы делали вот это, вот это, вот это, а потом вы делали вот это, а до этого делали вот это. Если это совпадает, то уже есть какая-то надежда на то, что он вашу прошлую жизнь вам опишет более или менее достоверно. Не факт, но хотя бы какая-то уверенность есть. Если он вам окажется неспособным ответить на вопрос, что вы делали 2 недели назад, то как он вам скажет, что вы делали в прошлой жизни? Это в 1000 раз тяжелее. Отыскать эту нить, которая ведет нас там из жизни в жизнь, понимаете? Так что, пожалуйста, не становитесь легкой добычей. Потому что там в основном вознаграждение, ну, не 100 рублей, 100%. Понимаете, просто люди отдают такие деньги за то, что их там оболванивают по полной программе. Хорошо? Просто проверить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении.

0: Милость Бога, всего самое лучшее, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

историю рассказывают про одного царя. Он как-то вот очень хотел, чтобы вот все было вот правильно, вот тут вот 100%. Я хочу контролировать эти вещи, я хочу контролировать результат. Насколько мы можем контролировать результат? Кто из вас 100% гарантию даст, что вы завтра будете живы? Вы уверены? Нет? А мы кому-то даем 100% гарантию. Я о тебе позабочусь. И всю жизнь буду этим. Какая гарантия? А мы же вот такие вещи прям, да? И вот этот царь, у него было такое 100%. Он переживал за все. Понимаете, мощностей-то не хватает. И поэтому духовный человек, он понимает, от кого все зависит. А обычный человек, все зависит только от меня. И результат зависит только от меня. Да? И вот этот царь, он вот так, и он не мог, хотя у него были мощности, да, он был действительно настоящим кшатрием, влиятельным, который может вести за собой. Но выматывало просто. Вот это вот царство выматывало его. И он же пришел к своему наставнику духовному, говорит, я уже не могу это делать. Я не могу, я даже не могу дома с детьми нормально поиграть, я вот все как-то вот с ума схожу. Тот ему говорит, ну тебе надо отдать царство. Оно тебе мешает. А кому? Мне. Тот говорит, вам? Да. Ну берите. Ну все, теперь я царь, говорит его наставник. Ну хорошо, я пойду, говорит этот царь, бывший царь, экс-царь. Говорит, ну хорошо, я пойду, может как-то перееду. Буду. Куда пойдешь? Тут ничего нет, это все мое. А, да? Ну тогда я пошел на работу устраиваться. А куда ты пойдешь на работу устраиваться? Ну не знаю, ну, может быть, рассыльным? Говорит, нет, я возьму тебя на работу. Вы возьмете меня на работу? Да. А кем? Царем. Ты будешь работать царем. Есть квалификация царем? Ну, вроде учился, да, вот это. Вот ты будешь работать у меня царем. Я тебе буду заплатить зарплату, понимаешь? Ну, ладно. И он стал работать то же самое, стал делать. Он стал делать то же самое, как-то ему полегчало. Уже так приходит на стадию, говорит, как-то вот классно все мне. А что тебе классно-то? Ну как-то царство не мое. Я работаю, ну то есть я со своей стороны все обязанности выполняю. Правильно? Ну царство-то ваше, я-то свое делаю. А что там с вашим царством будет? Ну, это же не от меня зависит, понимаете? Видите, то есть первый человек сосредоточен на том, что от меня зависит результат. И поэтому он не может нормальные дела делать. Что думает, я вот должен как-то вот все. Ну что, он может столько, сколько может. А из-за того, что он думает, что все зависит только от его усилий, он и эти усилия не может нормально делать. А второй человек, этот, когда после того, как ему с наставником пообщался, он сосредоточился только на том, как сделать нормально ту работу, за которую мне платят деньги. И он ее нормально стал делать и перестал думать, а что там получится. А получалось все нормально. Ведь он идеально делал все эти вещи. Вот такая интересная вещь. Но вот эта проблема эго, что он хочет все контролировать вплоть до результата. И мы знаем, что это, да? Вот недавно ходил за визы. За визы, визовый центр. Ну, кто был, понимаете, да? Я вообще ничего не боюсь. Думаю, да, как Господь. Захожу туда, а там все боятся. Минут через 15 я тоже, как все, думаю, а вдруг не назовут? А вдруг не дадут? Сила влияния общения.

0: Всякий раз, когда мы сплетничаем о ком-то, срабатывает определенный механизм. Этот механизм заключается вот в чем. Те грехи, которые мы обсуждаем у какого-то человека, из его сердца приходят наши. А взамен сердца того человека идут наши достоинства. Поэтому люди, которые сплетничают, являются универсальными самоходными мусорными контейнерами. Понятно ли? Поэтому я вам настоятельно не рекомендую участвовать в сплетнях как активно, так и пассивно. А чтобы этого не происходило, всякий раз, когда вас сплетни втягивают, вы же не можете убежать от всех, да? Вот. Так или иначе, неизбежность. Потому что мы работаем среди людей, которые, может быть, склонны сплетничать. Для этого нужно либо молиться Богу в это время, просто к Богу обращаться, либо второй вариант, нужно желать счастья тому человеку, который сплетничает. В уме, вслух не надо. Во избежание тяжелых психических повреждений. И что произойдет? Вы увидите, вот попробуйте. Я вам заранее скажу, что произойдет. Вы проверить потом сможете. Первый вариант. Вот, например, рядом с вами кто-то сплетничает, а в этот момент этому человеку счастье желаете внутри или молитесь за него Богу. Возникнет один из двух вариантов. Первый вариант. Этот человек будет в вас души не чаять просто. Вот через какое-то время он будет так вас любить,
1: но...
0: Нет, вот в том-то и дело, он будет все время приходить, а сплетничать не будет. Он будет с другими сплетничать, а вот с вами нет. Это первый вариант. Второй вариант, он скажет, что-то какая-то ты неинтересная. И пойдет с другими сплетничать о вас. И в том и в другом случае вы очень выигрываете. Потому что если о вас кто-то сплетничает, то что происходит? Представляете, человек сам добровольно берет ваши грехи, забирает их себе, а назад вам возвращает свои достоинства. Крутяк же, да, вообще? Но на самом деле за таких людей молиться надо. Господь Иисус в Библии опять же говорит, молитесь за проклинающих вас. Вам понятна суть теперь, суть этой фразы, понятно? Но какой есть мотив молиться за проклинающих нас? Вот у кого есть мотив? Только у святого есть такой мотив. Если я такой крутой, я за всех проклинающих молюсь. Ну-ну, посмотрим. Мы не такие крутые, чтобы просто вот так без мотива молиться. Это невозможно. Но когда мы понимаем, что тот, кто нас проклинает, он просто забирает себе самую тяжелую часть нашей кармы, а взамен отдает все самое лучшее, что у него есть. И сострадание к нему нужно за него молиться. Сплетни считается любое обсуждение недостатка другого человека. Особенно за глаза. И вот смотрите, что такое сплетни, что такое не сплетни. Например, мы имеем право обсуждать философские ошибки. Ну то есть, предположим, есть какое-то движение, оно объявляет себя духовным. Мы духовное движение. При этом лейтмотив такой. Стабильное вознаграждение вам принесет освобождение от всех напастей избавления и в райских кущах воцарение. В общем, принцип плати и беги. Мы имеем право обсуждать саму философскую ошибку, когда духовность пытается продавать. Это ошибка? Ошибка. Но если мы начнем говорить, что они плохие, и будем называть конкретные имена, в этот момент мы совершаем

Изначальный источник всего. Ничего не привлекает этот зеленый мяч.

просто восстановить свои забытые взаимоотношения с Кришной, все привлекающим объектом любви, божественным, безграничного могущества, силы, красоты, знания, отречения, отречения, отречения.

Father, change everything.

Веды его называют сверхя. Это тоже я, тоже личность. Ученые называют инстинктом, философы называют сверхсознанием, космополиты называют вселенским разумом, ученые, по-разному. Но так или иначе, это сверхэнергия. Моцарта спрашивают: как ты пишешь музыку? Я не пишу музыку. Он говорит: я ее слышу. Я слышу, когда приходит вдохновение, я слышу музыку, я ее записываю быстро очень, на большой скорости. Пушкин: как ты пишешь стихи? Да я не пишу стихи. Я просто беру перо, обмакиваю чернила, и стихи льются, и тоже успеваю только записывать. Я видел черновики Пушкина. Там нет исправлений. Он удалял абзацами. Он не искал рифмы. Он просто говорил стихами. И Есенин, задавая ему вопрос, он отвечал стихами. Спонтанно. Просто вдохновение. Менделеев во сне увидел таблицу. Он классифицировал во сне. Во сне. Он напрягался, не мог ничего понять. Во сне просто увидел всю систему. Всех этих элементов. Расположил. И так называется откровение сверху. Без этого человек ничто. Не способен ни на что. Вот эта сила вдохновляющая раскрывает все наши возможности и знания. То есть она располагается, это сверхя, в каждом атоме и в сердце каждого живого существа. Так написано. В сердце каждого живого существа. То есть один и тот же Бог. В сердце мы как совесть его чувствуем, оценивающую силу нас самих. На Сахалине осенью я пошел в лес. Вернулся. И меня встретил один старожил, старик в городе. В лесу был, говорю: да. Ну как, там много шишек кедровых? Там кедровый слоник на севере. Говорю: полно в этом году. Усыпано все просто. Значит, будет много красной рыбы, он сказал. Я до сих пор думаю, как это связано. Я не могу понять. Есть тонкие связи.

нам конец. Мы испугались. А вдруг выстрелит? Я с тех пор так и жил, и думал, не выстрелит ли солнце в нашу сторону? То есть такая наука, которая говорит, а вдруг? Вот вы идете, а вдруг кирпич на голову? А вдруг кто? Ну вот вы не знаете правила дорожного движения? И вот тоже, а вдруг из этого поворота кто-то выскочит? А вдруг здесь? А если знаете, нет этой концепции вдруг. Недостаток знания означает. Веды говорят, все находится под контролем сверхсознания, не бойтесь солнца. Любите его. Сказки говорят, красное солнышко, вот так вот должны думать. А не то, что стреляет протуберанцами иногда. Оно же дает жизнь. Почему должно отнимать жизнь? Непонятно, нелогично. То есть система Вселенной вся логична. Ученые берут знания из Вселенной. Откуда они берут знания? Не из книг же. Они изучают законы вот этого мира. И знания вложены туда. Они его туда вытаскивают просто. По очереди.

Теперь следующее. Признаки проявления слабости сердца. Очень часто в нашем современном воспитании доброта подменяется ее антиподом, который называется слабость сердца. Итак, первый признак слабости сердца. Слабохарактерный человек пытается сделать что-то хорошее, как он считает, но мотив какой? Только для того, чтобы прослыть добросердечным. То есть есть корысть. Внешне он тоже совершает вроде бы доброе дело, но мотив у него другой. Мотив у него, чтобы его считали добросердечным. Ну, например, часто это делают учителя в школе. Они сталкиваются с новым классом и, пытаясь стать ништяцкой училкой, она начинает что делать? Заигрывать. Ну, там дети все балуются, склонны баловаться, а она так, ну, по-доброму вроде как, да, заигрывает. Результат какой? Дети садятся на шею немедленно просто. И все. Так она доброе дело сделала или нет? Нет. Это что такое, доброта? Нет. Это слабость сердца. Это ее неспособность противостоять отрицательным качествам своих собственных учеников. Это слабость, это не сила. Доброта – это сила. А это никакая не сила, это слабость. Второй признак. Слабохарактерный человек идет на поводу у плохого человека, считая, что он это делает по своей доброте. Классический пример в нашей стране встречающийся очень часто. Но так как у меня тяжелая карма, я постоянно переезжаю. И вот, ну, частенько бывает так, что вот я в эту ситуацию попадаю. Звонок в дверь. Открываешь дверь, за дверью стоит человек характерного типа. Он говорит, с мутными глазами, с характерным запахом. Он говорит, сосед? Ага. Дай. А то помру. Ты же добрый человек. Я говорю, да. Ну, если ты добрый, да? Ну, ну, не надо. Ну, похмел, да? И вот если у человека слабое сердце, он не может отказать. Возникают две реакции. Первая реакция – да на, иди, только отстань. А вторая реакция – пошел, Андрей! И то, и другая реакция – проявление слабости сердца. Почему? Потому что у человека не хватает сердца, не хватает силы терпеть эту ситуацию. Он ее хочет побыстрее что сделать? Завершить. Либо уступить, либо наорать. Но любить такого человека он не может. По-доброму к нему относиться он не может. Почему? А нет доброты. Есть слабость. А как к нему по-доброму можно относиться? Вот что делать? Да, ему нужно это вынести. Слушай, денег нет, орать не буду. Есть хочешь? Выбери. Луп-луп глазами. Есть хочешь? На самом деле, такие люди очень часто просто есть хотят, потому что они все деньги тратят на водку. Они от голода помирают, понимаете? Потому что они как только деньги появляются у них, а у них, знаете, какая поговорка есть такая, закуска градус кладет, крадет, понимаете? Они напиваются, от голода помирают. Так что вот, нельзя идти на поводу, если есть вот это ощущение, и возникает сразу оправдание. Ну да, ну ведь, ну да, у него тяжелая судьба, там, то все, такое вот. Сердце такое что-то замыкает, невозможно, надо быстрее разрешить эту ситуацию. Это означает слабость сердца, доброты нет никакой.